0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night.
2: Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

mixtures, bridge, colors.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1522 году, совершив первое в истории кругосветное плавание, в Испанию вернулась каравелла «Виктория» под командованием капитана Элькано. Коммодор Фернан Магеллан, который вывел экспедицию в море, остался лежать в земле далеких Филиппинских островов. Под командованием Элькано до родины добралось всего 16 человек. Однако экспедиция, по общему мнению, закончилась удачей. Стало ясно, что в принципе это возможно. Мало того, Виктория привезла на своем борту груз пряностей, который оправдал все расходы на экспедицию и даже принес прибыль. Все члены команды были щедро награждены государством и наказаны церковью. Дело все в том, что, совершив оборот вокруг света против направления вращения Земли, у путешественников как бы пропал один день. По их календарю они были в экспедиции 1080 дней ровно. А вот по календарю, который остался в Испании, они были в экспедиции 1081 день. А следовательно, с какого-то момента неправильно отмечали религиозные праздники. Форма часто превалирует над содержанием. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Твой стиль.

0: ты с ума сошла?
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
8: Блюз на Моторадио.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Моторадио представляет
1: непридуманные истории.
2: Всем слушателям Моторадио привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами Мотоклуб Пост, Александр Рыжий. Вы слушаете непридуманные истории. В прошлом выпуске мы остановились на моменте, когда свежесозданный шедевр инженерной мысли пришла пора показать общественности. Первый выезд новинки состоялся 14 апреля 1955 года. Машину вывел из ворот завода Moto Guzzi австралийский гонщик Кен Кавана при большом стечении народа, в том числе и руководство компании. Какой божественный голос! Мы должны отправить его в Ла Скала, сказал растроганный Энрико Пароди, хозяин фирмы. На следующий день заводская команда прибыла на автодром Монса, но мотоцикл так и не вышел на трассу из-за проблем с зажиганием. Дебют на гоночной трассе V8 состоялся лишь 18 апреля на автодроме Модена. Хотя к старту готовился Кавана, руководитель команды Фергюс Андерсон потребовал, чтобы именно ему принадлежала честь первого заезда. Увы, в первом же круге 46-летний ветеран не справился с управлением и упал настолько неудачно, что разрушил сигловой агрегат. Маятник выворотил кусок картера. Следующий выезд на трассу состоялся лишь 20 мая. А 3 июля Moto Guzzi V8 предстал, наконец, перед широкой публикой. Во время тренировочных заездов перед Гран-при Бельгии на трассе СПА. Увы, в самой гонке аппарат не стартовал из-за разрушившегося подшипника верхней головки шатуна. Безуспешной оказалась и следующая попытка 31 июля на автодроме Синитале. Жарким итальянским летом мотор просто перегрелся. Также не состоялся и старт на Гран-при Италии 1 сентября. Свечи постоянно забрасывало маслом, а вибрации второго порядка были настолько сильны, что грозили разрушить мотор. Чтобы справиться со всеми этими вибрациями, Карканах сезона 56-го разработал пространственный коленвал с развернутыми на 90 градусов коленями. Поскольку двигатель показал такую гибкую характеристику, инженер решил отказаться от сложной и тяжелой шестиступенчатой коробки передач и поставил четырехступенчатую. 25 апреля 56-го наконец-то состоялся полноценный гоночный дебют Moto Guzzi V8 на трассе Имола. Под проливным дождем Кен Кавана на третьем круге вышел в лидеры и 10 кругов возглавлял пелотон, пока не заехал в боксы, чтобы сменить очки. Вновь выехав на трассу, он показал лучшее время круга, но потом был вынужден сойти из-за неисправности указателя температуры. Кавана решил, что разрушилась водяная помпа, хотя она была в порядке. Неудачи преследовали его. 13 мая на Гран-при Германии он сошел из-за отказа конденсатора. 30 июня в Голландии на третьем круге столкнулся с Массетти, выступавшим на MV Agusta. Через неделю, наконец, был готов второй Moto Guzzi V8. Его заполучил англичанин Билл Ломас. И на скоростной трассе СПА в Бельгии Ломас шел на третьем месте, пока не сошел из-за неисправности зажигания. А вот Кавана был напуган неустойчивостью машины в скоростных виражах и сошел, сославшись на поломку амортизатора, которой, кстати, не было. Такая трусость разочаровала Каркана, и в итоге австралиец был уволен. Тем не менее, передняя подвеска была доработана, чтобы улучшить поведение мотоцикла в скоростных поворотах. 22 июля на Гран-при Германии Ломас наконец-то показал, на что способен этот аппарат. В ожесточенной 25-минутной битве с трехкратным чемпионом мира Джеффом Дюком на четырехцилиндровой Гилера. Гонщики несколько раз обгоняли друг друга, и Ломас установил новый рекорд трассы – 153,5 км в час. В итоге оба сошли. Moto Guzzi из-за разрушения корпуса водяной помпы, но Дюк после признался, что после этой гонки команда Гилера стала воспринимать Moto Guzzi как серьезного противника, который, кстати, имеет все шансы на победу после устранения детских болезней. А команда Moto Guzzi бросила все силы на подготовку к домашнему Гран-при Италии. Увы, Ломас стартовать не смог. В предшествовавшей гонке 350 кубиков он упал и сломал запястье, а его новый товарищ по команде, австралиец Кейт Кэмпбелл, потерял на старте целых полминуты, не успел освоить тонкости запуска этого аппарата. Потом он, правда, пробился через большую часть пелотона и вышел на 9-е место, но сошел-таки из-за поломки распределительного механизма. Чтобы решить, наконец, проблемы с надежностью, в немалой степени вызванные высокими уровнями вибрации из-за нежесткой конструкции коленвала каркана, к сезону 1957 года решился на коренное обновление мотора. Главным новшеством стал составной коленвал по патенту немецкого инженера Альберта Хирта. Вместе с тыкой шеек и маховика были выполнены радиальные шлицы, и вся конструкция стягивалась шпильками с дифференциальной резьбой. На каждой шагнулной шейке на роликовых подшипниках сидели два цельных стальных шатуна. Каждый из 8 карбюраторов получил крохотную индивидуальную поплавковую камеру. Кроме того, каркан поднял степень сжатия с 10 до 11,4 и увеличил подъем клапана с 6 до 6,5 мм. Модифицированный двигатель выдавал уже 79 лошадей при 12 тысячах оборотов в минуту. Прирост на 17 лошадей по сравнению с мотором образца 55 года. Признав, что и 6, и 4 ступени были крайностями, конструкторы поставили 5-ступенчатую коробку передач. Была разработана также 350-кубовая версия «восьмерки», но до ее боевого использования дело не дошло. Чтобы убедиться, что проблемы с надежностью изжиты, в межсезонье Билл Ломас накатал на модифицированном аппарате более 1600 километров. В конце февраля 1957-го команда Moto Guzzi выехала на прямой участок древнеримской Аппиевой дороги, где V8 поставила несколько мировых рекордов скорости в классах 500, 750 и 1000 кубиков. А 19 марта «восьмерка» отпраздновала, наконец, свою первую победу. На стартовом этапе чемпионата Италии в Сиракузах Колнага, отразив натиск Либерати и Милани из команды Гилера, выиграл гонку, показав рекордную среднюю скорость в 154,19 км в час. Через 5 недель в гонке Коппа Дорро на трассе Имола Дикий Дейл принес Moto Guzzi V8 еще одну победу. Причем он сильно задержался на старте и пришел первым к финишу, продравшись через весь пелотон четырехцилиндрового Гилера и Агуста. На первом этапе чемпионата мира 57-го, 19 мая в Хокенхайме, Кэмпбелл сошел из-за поломки шатуна, но Дейл уверенно шел на втором месте вслед за лидировавшим Либерати на Гилера и лишь у самого финиша провалился на четвертое место из-за сбоев зажигания. 7 июня турист Трофи, и вновь Дейл 4-й, и вновь из-за проблем с зажиганием, из-за чего ему даже пришлось заезжать в бокс и в итоге финишировать на 6,5 цилиндрах. В Ассене 29 июня Дейл ломает руку, упав в гонке класса 350 кубиков, что вывело его из игры до конца сезона. Кэмпбелл опять с трудом запустил двигатель на старте, но пробился на второе место и сошел из-за поломки сцепления. В боксах в Ассене стояли целых 4 Moto Guzzi V8, но на трех было некому ездить. Через неделю на гран-при Бельгии в СПА Кэмпбелл лидировал. Он установил рекорд в 190,13 км в час, а напрямую его Moto Guzzi разогнался до впечатляющей скорости 286 км в час. Увы, в итоге он сошел из-за пустячной поломки. Отвалилась клемма аккумулятора. Никто тогда не знал, что это была последняя гонка для V8. На закрученных трассах Швеции и Ольстриме команда предпочла выставить одноцилиндровые аппараты, а во время тренировки перед Гран-при Италии Кэмпбелл, к тому времени уже обеспечивавший себе чемпионство в классе 350 кубиков, упал и сломал бедро. Оставшись без гонщика, руководство Moto Guzzi провело секретные переговоры с Джоном Сертисом, лидером команды MV Agusta, о межсезонных тестах V8 с тем, чтобы перетянуть его в свой лагерь в следующем сезоне. Увы, тесты так и не состоялись. 15 сентября 1957-го весь спортивный мир был потрясен известием. 3 итальянские компании, выигравшие чемпионат, Мондиаль 125 и 250 кубиков, Moto Guzzi 350 и Гилера 500 кубиков уходят из гонок. Самый экзотичный гоночный мотоцикл больше не вышел на старт, и как раз в то время, когда он, наконец, обрел боеспособность. Жаль. В заключение приведу мнение Билла Ломаса, гонщика, который впервые показал возможности аппарата. Это была фантастическая машина, значительно опережавшая свое время. По скорости она просто не имела себе равных. Говорят, у нее была плохая управляемость. Так ее просто надо было тщательнее настроить под конкретного гонщика, как в нынешние времена. Но двигатель явно не из этого мира. У него вообще нет мощностной кривой, только лавина крутящего момента вплоть до 16 тысяч оборотов. Если бы мото Гуччи не ушла из гонок после 57-го, история мотоспорта стала бы совсем другой. Каркана был гений, и V8 – это его лучшее детище. Его сотворила дюжина итальянцев на маленькой старомодной фабрике. Представляете, чего бы они добились, если бы у них были сравнимые с японскими концернами бюджеты? Вот такая вот история. С удовольствием напоминаю, что все выпуски подкаста можно прослушать в архиве радиостанции, а на сегодня это все. С вами были «Непридуманные истории», Александр Рыжий и Мотоклуб Хост. До встречи через неделю.
1: «Непридуманные истории» на Моторадио.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Санкт-Петербург. Best.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков, вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
2: Блюз на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: motoevakuator.b. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: 4 дня на Балтик-ралли.
2: Нам, кстати, реально все понравилось. И мы, когда уже по факту обсуждали, что нам судьба подкидывает всегда какие-то классные места, людей, события. То есть, может быть, мы так смотрим на мир позитивно, но мне показалось, что мы были в очень классном месте.
1: Вы раздали все листовки, которые у вас были? Или были ли они?
3: А наши вот классические уже памятные визиточки. Кстати, сегодня супруга задает вопрос, а сколько визиток мы раздали? Достаточно много, но я повторюсь, самое основное было, наверное, даже не столько для нас. Я надеюсь, что для наших гостей тоже. Не столько раздать визитки, сколько вот этот элемент общения, которого в рабочих буднях не всегда хватает, потому что, ну, какая-то есть задача, которую и клиенту, и нам нужно быстро решить и переключиться на следующую. А здесь, как вы отметили правильно, это все-таки элемент праздника для тех, кто пришел как гость, да, и они никуда не спешат. Поэтому у них было время остановиться, пообщаться. Мы постарались, насколько у нас там хватило нашего внутреннего ресурса, время уделить всем. И вот это было классно.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
4: Блюз на Моторадио.

0: Do you want a good music? Best in the air. Моторадио представляет
1: Soundcheck.
2: Новое в рок-музыке.
3: Еженедельный дайджест музыкальных релизов в программе Soundcheck.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
1: Best rock music of the last 7 days.
4: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1522 году, совершив первое в истории кругосветное плавание, в Испанию вернулась каравелла «Виктория» под командованием капитана Элькано. Коммодор Фернан Магеллан, который вывел экспедицию в море, остался лежать в земле далеких Филиппинских островов. Под командованием Элькано до родины добралось всего 16 человек. Однако экспедиция, по общему мнению, закончилась удачей. Стало ясно, что в принципе это возможно. Мало того, Виктория привезла на своем борту груз пряностей, который оправдал все расходы на экспедицию и даже принес прибыль. Все члены команды были щедро награждены государством и наказаны церковью. Дело все в том, что, совершив оборот вокруг света против направления вращения Земли, у путешественников как бы пропал один день. По их календарю они были в экспедиции 1080 дней ровно. А вот по календарю, который остался в Испании, они были в экспедиции 1081 день. А следовательно, с какого-то момента неправильно отмечали религиозные праздники. Форма часто превалирует над содержанием. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Еще раз мы напомним, что вы же многоцелевой, получается, салон. Или есть пара-тройка направлений, которые у вас лучше всего продаются, и вы остальное так, поскольку-поскольку.
2: Если мы говорим по действиям, да, многоцелевой, то есть это сервис, тюнинг, хранение, кстати, круглогодичное, продажа, комиссия, то есть все-все-все-все, что-то можно там, запчасти, ну, то есть вообще все полностью перекрываем. В принципе, обожаем только Харлей и туринговые, вот это всякое направление, туринги, круизеры, но не обслуживаем Китай, баджаджи, вот эту всякую Индию, самокаты, скутеры, мопеды, я не знаю, вот это все не наша история.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
3: Блюз. На Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру Моторадио. Будьте с нами!

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: А что нужно, чтобы сдать мотоцикл на хранение и быть спокойным? Какие-то бумаги, документы, договор?
2: Да. Ну, стандартно. Что-то. Слушайте, здесь все очень стандартно. Вы приезжаете на мотоцикль, естественно, имеете на него с собой документы. Документы на себя любимого. Мы заполняем типовой договор хранения. Внося все ваши данные, делаем полный осмотр мотоцикла, фиксируем этот же осмотр на видео, дополнительную фотофиксацию. Если хотите оставить при этом свою экипировку на хранение и на детейлинг, у нас есть как детейлинг мотоциклов, так и детейлинг экипировки.
1: Который производится за период хранения, да?
2: Но если оставляют на детейлинг, конечно, экипировка сначала очистится, приводится в порядок и спокойно в хорошем сухом помещении, как положено, хранится прекрасно. И вы такие в апреле или в мае, как нам солнышко, так сказать, вылезет, приходите, садитесь на свой байк в свеженьком чистом экипе, на чистом мотоциклике, без проблем уезжаете в сезон.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Моторадио.

0: Тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Мото-Москва представляет. Еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.

0: Financier Associates.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.

0: Моторадио представляет.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Мастерская «Басмача».
3: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио. Мы находимся в мастерской «Басмача» и беседуем с самим Славой. Слава, привет!
5: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуй, Александр.
4: Сегодня попробуем развеять мифы Древней Греции. Есть мнение у некоторых мотоциклистов, что настройка мотоцикла на диностенде – вещь, ну, такая ненужная, необязательная. Я быстро не езжу, мне все эти там, эти килоджоули и всякие лошади ваши нафиг не нужны. Я так и буду ездить на своем ненастроенном мотоцикле 60 км в час там, где мне надо. Все это баловство и ненужная штука. Но есть и другое мнение, что на самом деле катание на мотоцикле с ненастроенным двигателем и блоком управления, оно нифига себе не полезно для того же самого мотоцикла. Вот, собственно говоря, Слава, слово тебе.
5: Ну, наверное, надо разделить ситуацию езды на ненастроенном мотоцикле на как минимум две подситуации. Ситуация А, допустим, это когда ехать практически невозможно, что мотоцикл дергается, там, чихает, как бы там, и перегревается и прочее. Он едет непонятно как, непонятно где. Вот. И как бы человеку, собственно, там, который до этого, может быть, ездил на карбюраторе, который понимает, что не всегда техника работает идеально, но как бы он справляется с тем, чтобы на ней ехать, терпит, условно говоря, эту историю всю. Но как бы здесь обычно происходит кардинальное улучшение, то есть там никаких этих провалов, там кашляния, там чихания и прочее. После настройки мотоцикл едет, ну, намного лучше, и как бы, ну, не надо думать, он просто едет как электромотор. Вот. И вариант номер Б, это когда он более или менее там прилично едет, условно говоря, ну, человек там не испытывает глобального дискомфорта, то есть думает, ну, как бы мотоцикл, а мотоцикл едет и едет, типа, ну и ладно. Но в этом случае, как бы, настройка приведет к тому, что он будет ехать заметно лучше, и хозяина порадует. Помимо всего прочего, обычно всегда происходит уменьшение некомфортно высокой температуры, которая отдает мотор, и которая попадает на ноги водителя, который сидит за мотором, с ногами по бокам. Оно как бы ногам кайфово, да, то есть перестает жарить, но становится нормально. Следующий момент неочевидный, но пользительный. Это то, что понижение общей температуры работы двигателя, то есть когда он работает, ведет к тому, что масло выгорает, изнашивается, деградирует медленнее, чем при моторе, который работает более горячо. И плюс к тому, что масляная пленка, которая разделяет трущиеся всяческие детали металлические, она, соответственно, лучше несет нагрузку, и износ, ну, вот, прямой контакт металлических деталей друг с другом, он исключается лучше. То есть получается, что помимо вопросов комфорта водителя, ну и фана, то есть как бы удовольствие от езды, то есть естественно, что, скажем, когда у нас мотоцикл едет легче, как будто он стал там типа на треть легче, сбросил вес, ну как бы по ощущениям, как вот можно, допустим, понятными словами объяснить, вот, что мотоцикл поехал резвее.
4: То есть,
5: да?
4: Как эффект.
5: Эффект, да, то есть эффект, ну как бы, допустим, система мотоцикла и водитель стала на треть легче, да, то есть, соответственно, ему стало легче разгоняться, управляться и прочее. Вот. То есть это есть, то есть улучшение динамики, есть, значит, улучшение комфортности за счет того, что как бы мотоцикл некомфортно горячим перестал быть, и есть технический момент, это более оптимальный температурный режим двигателя, который ведет к тому, что система смазки справляется лучше, детали изнашиваются меньше, и как бы в принципе все работает дольше и веселее.
4: А нет никакой статистики, что, например, мотоцикл там отъездил год до диностенда и там постарел, там, не знаю, на 3 года за это время, условно. А после диностенда он отъездил еще год, и по замерам каким-нибудь непонятным он постарел только на год всего. То есть, ну, стал разумно медленно изнашиваться, медленнее объективно. Вот можно какой-то пример привести?
5: Слушай, такого, наверное, нет примера, потому что я даже себе затрудняюсь придумать, какая метода могла бы быть методика измерения вот этих вот. Но суть в том, что мы используем постоянно нашу присадку Engine Life, которая заливается всегда в мотоциклы на диностенде и, ну, там, в сервисе тоже. И она реально помогает изнашиваться медленнее, то есть держать мотор в лучшей кондиции более продолжительное время. Как бы некоторые скажут, что это еще элемент читерства, потому что после стенда, ну, редко какой мотоцикл настраивается меньше, чем за там полтора часа. То есть, грубо говоря, там часа полтора-два мотор работает в разных режимах под нагрузкой с этой присадкой, и присадка реально работает. То есть и показатели, соответственно, она там, условно говоря, свою прибавку там в пару процентов она дает. И, соответственно, мотор работает чище, тише. То есть, в принципе, вот это вот очень важный момент, который 100% применяется у нас в мастерской.
4: Слушай, а некоторые скажут, что ну как же так? Вот ты говоришь, что он дольше начинает жить, это потому что ему легче работать. Но с другой стороны, если он становится мощнее, это получается как бы и нагрузки там на всякие разные там внутренние элементы, детали тоже возрастает. И получается, что может быть как раз и нифига не дольше?
5: Слушай, ну тут возникает вопрос, какой режим используется чаще в мотоцикле. То есть либо это там, скажем, торопливый водитель, который везде начинает носиться. Либо это человек, который там условно комфортно ездит, а когда надо пульнуть, пульнет, и опять комфортно ездит. Мне видится, что вторая категория как бы владельцев, она более распространенная, и как бы ориентироваться можно в основном на нее. То есть вот, скажем, суетные гонщики, которые везде пуляют, они на Харлеях ездят не настолько часто.
4: Слушай, а есть какой-нибудь совет от тебя по некоему компромиссному решению, когда настройка все-таки производится владельцем мотоцикла, но не очень дорогая? У тебя же есть там Stage 1 там, и так далее. То есть нечто такое щадящее, которое при этом вот точно 100% облегчит жизнь мотору.
5: Слушай, смотри, можно сделать непонятно что. Ну, то есть, в чем основной плюс настройки на диностенде? Настройка на диностенде делается с учетом реальных показателей выхлопа, там, и детонации и прочей истории. Значит, и, соответственно, на основании вот этих вот реальных данных производится изменение файла настройки. То есть, грубо говоря, там берется файл настройки там ближайший, который подходит, там, допустим, Stage 1 там какой-нибудь, да, он программируется, мотоцикл выкатывается, снимаются характеристики с него во всех диапазонах движения, мы получаем массив данных, с помощью этого массива данных нам видно, в каких режимах он работает корректно, в каких нет, соответственно, подстраивается файл настройки, снова программируется, снова выкатывается, снова анализируется, пересчитывается. Обычно там 4, где-то нужно 4 вот таких вот захода, да, нужны, чтобы получить точность порядка там 3-4% от того, что как бы хочется увидеть. Вот. И эта работа, ну, она требует специального оборудования, она там требует времени, она требует определенной квалификации исполнителя, то есть, ну, как бы это довольно сложная инженерная работа и продолжительная, соответственно, она стоит денег. Какая есть альтернатива? Почему я сказал, что можно сделать то не знаю что? То есть, если, допустим, мы возьмем какую-то калибровку чью-то под Stage 1, там, типа, условно, есть производители, которые указывают даже, под какие трубы там они делают эти калибровки.
4: И фильтра.
5: Ну, и фильтра, да, условно. Но фильтра влияют меньше, трубы влияют кратно больше. Вот. И там, типа, ее запрограммируем, то, безусловно, мотоцикл будет работать заметно лучше, чем он работал ранее. Но при всем при этом, как бы идеальной комбинации настроек мы не получим, потому что все мотоциклы, все двигатели, они имеют определенную индивидуальность, которая определяется разбегом в условиях массового производства. То есть, когда делают много, как бы там плюс-минус поллаптя, скажем, что-то меняется, там каналы по-разному льют там, и прочая история. Это, в принципе, возможно, но я не люблю применять это решение, потому что у меня нет 100% понимания, что получилось. То есть, условно говоря, там, я могу запрограммировать мотоцикл какой-то калибровкой, А человек будет ко мне возвращаться и пить мне кровь, типа, вот у меня там типа то-то-то, мне вот не нравится, я хочу вот там что-то, чтобы подправить и прочее. А я буду его посылать подальше, потому что, ну, был договор, типа, что получаешь, и как бы никаких претензий не принимается, потому что ты хотел заплатить там условно не 40 тысяч рублей, а 10. Соответственно, как бы, ну, заметно сэкономить, да, то есть, но получить не полноценный вариант сервиса, да, то есть хотел на полшишечки, вот и получаю на полшишечки. Мне эта ситуация не нравится с точки зрения того, что я не понимаю, с чем человек уезжает. То есть...
4: Не контролируешь, короче говоря, что получилось.
5: Да, то есть я не контролирую результат, да, то есть и когда ты не контролируешь результат, ну, там, душевного спокойствия достичь довольно сложно, и как бы чувствовать себя классным парнем тоже сложно, потому что ты не знаешь, что получилось. Вот. И поэтому я стараюсь эту ситуацию исключать, потому что, ну, оно того не стоит.
4: Слушай, а бывают решения без Династенда? Какой-нибудь маленький там суперкомпьютерный модуль, который подключается куда-нибудь там к коншине, и ты его втыкаешь и отправляешь человека кататься. Он приезжает через неделю, ты снимаешь вот эти самые данные, и ты все понимаешь про этот мотоцикл, потому что видно, на каких скоростях, какие там эти комбинации воздуха с топливом и так далее, и так далее. И прямо вот, то есть, чтобы без Династенда, а чтобы какая-то штучка сама считала.
5: Есть штучка, которая считает сама, там, допустим, диноджетовский Target Tune, но она работает со своими широкополосными лямбда-зондами, которые надо вживить в мотоцикл, и она вносит коррекции в работу двигателя.
4: А, подожди, то есть это прямо сразу корректор готовый, это не надо ничего считывать?
5: Да, он сам подправляет, но есть одно «но». Во-первых, должен быть правильный исходник, во-вторых, должны быть живые лямбды, которые скисают от некачественного топлива кратно быстрее, чем узкополосные, то есть и после этого, когда они начинают работать криво, мотоцикл начинает работать из рук вон плохо. То есть как бы получается, что...
4: То есть подправляет неправильно.
5: Подправляет неправильно, да, потому что видит неправильно. Uh-huh. Вот. А вариант, когда ты что-то отправляешь человека там типа куда-то кататься и потом анализируешь то, что он накатался, это полный трэш, потому что там около 250 ячеек в таблице, и вот чтобы их заполнить все данными, как бы нужно изрядно постараться, то есть даже, ну, как бы имея перед глазами эту таблицу и понимая, в какой зоне ты находишься, там типа, это все довольно сложно. А если человек просто катается, он заполнит данными там четверть этой таблицы, а три четверти останутся как бы...
4: То есть типа он ни разу не газанул, ни разу там наоборот на маленьких оборотах не проехал, а ездит, ну, обычно, и картина неясная.
5: Да, то есть как бы коррекции будут не... Но в какой-то зоне будут, в какой-то не будет, потому что нет данных для анализа. Вот. А на Династенде именно снимаются данные по всему полю этой таблицы. Даже как бы я делаю режим замедления. Я делаю, применяю определенные настройки, чтобы при переходе с режима замедления на режим тяги, то есть, ну, мы типа убрали газ, добавили газ, чтобы вот этот вот переход, он был корректный и комфортный, да, то есть это тоже очень важно.
4: Слушай, ну и, может быть, последний вопрос тогда. А вот эти все изменения, которые ты вносишь на Династенде, они подразумевают еще параллельно замену каких-то деталей? То есть там более там каких-то производительных форсунок, более там еще там чего-то, топливный насос какой-нибудь повышенного давления? Или можно просто вот как есть мотоцикл, его настроить просто, ничего не меняя, а просто улучшить характеристики, но сами вот какие-то там детали в мотоцикле не менять?
5: Слушай, нет, никакие детали не меняются, конечно же, то есть мотоцикл остается в том варианте, в котором, если что-то сломалось, можно купить заводскую деталь, ее поставить, и снова будет все работать хорошо, это очень важный момент. Вот. Единственное, что, значит, в каких-то мотоциклах, где не хотят менять воздушный фильтр в сборе, я сверлю дополнительное отверстие в пластмассовом кожухе воздушного фильтра, ну, который к мотору, чтобы обеспечить, скажем, продувку этого фильтра и более легкое попадание в аэробокс, ну, в корпус воздушного фильтра воздуха, потому что на некоторых мотоциклах, то есть ты катаешь, ну, условно говоря, со снятой внешней крышкой декоративной и с одетой, и разница...
4: Разная картина.
5: И картина получается разная, там, процентов на 5. Uh-huh. То есть, ну, это довольно много. А если его просверлить в нужных местах, то там порядка там 1-2%, которые увидеть практически невозможно. Мотоцикл в оптимальном режиме работает дольше, чем в непонятно в каком. У меня через стенд прошло около 500 мотоциклов, и буквально пара человек только говорила, что изменения не настолько кардинальные, насколько они ожидали. Хотя при всем при том, потом спрашивая, как вы ездите, они говорят, ну, мы ездим там неспешно, вот там типа до 3000 оборотов крутим мотор, может быть, чуть-чуть побольше. Типа разницу там я там не сильно почувствовал. Я говорю, так ты ручку-то не крутишь. То есть, чтобы почувствовать разницу, нужно пользоваться всем диапазоном. Если человек не работает все время близких к холостым оборотам, естественно, что он разницу глобального увеличения там мощности и момента, он ее просто, ну, не дойдет до нее. Он не заходит в тот диапазон, где она реализуется. Вот. И, соответственно, как бы на вот такие вот разговоры есть ответ, что как бы надо правильно пользоваться мотоциклом, тогда становится все очевидно. Допустим, если мы говорим про... Тут мне дяденька один звонил, значит, типа у него на 107-м моторе Softail, он был типа на трубах на каких-то, типа он катался, все было хорошо, а мы сделали на него распредвалы и поставили, соответственно, и отстроили. И, короче, он говорит, типа, я что-то не пойму, ну да, стало получше, но не так, что бывал. Я говорю, сколько я вас снял? Лошадей 110? Он говорит, 113. Я говорю, а на стандартном моторе там 76 на колесе. Да, я говорю, ну и как вот мне понять, что у вас не так? Он говорит, я говорю, может быть, вы его не крутите? Я говорю, где останавливается там? Типа 3 с копейками, 1000 оборотов. Я говорю, так вы не доходите до момента взрывного подхвата, то есть просто, ну, не пользуетесь ручкой. Я говорю, его спокойно можно крутить до 5500 оборотов. Попробуйте, прокатитесь и как бы поймете, в чем, собственно, разница. Практически всегда, ну, то есть я вычитываю блок управления, сохраняю то, что было, чтобы понимать, да, там можно посмотреть конфигурацию двигателя, если его кто-то делал. Вот. И как бы, но создаю новый файл. Но прикол в том, что да, я выкатал мотоцикл, я еще делаю там 5-10 прогонов, чтобы оценить корректность работы после настройки. То есть я смотрю, насколько хорошо я сделал свою работу. Бывает, что в каких-то зонах я какие-то ручные правки вношу, чтобы было вот совсем замечательно. И как бы эти все данные, они остаются в банке как бы диностендеровых прогонов.
4: Ну и последний вопрос тогда про архив. А может так быть, что, например, блок управления, ну, по каким-то причинам вот сломался, вообще не починить, покупается новый и прошивается вот этой прошивкой, потому что остальное ничего не менялось, и мотоцикл опять как огурчик?
5: Абсолютно точно, да. То есть, если не менялось железо, ну, то есть моторное железо, то даже если блок управления скис, то его можно запрограммировать выкатанной прошивкой, если она сохранилась. Угу. Просто я не все калибровки сохраняю, то есть моя задача сделать мотоцикл, вот, есть мотоцикл, вот, как бы, готовый результат, я отдал, и катайтесь на здоровье, то есть у меня не от всех инструментов, которые ими я пользуюсь, сохраняются данные. Настройка на стенде стоит от 40 000 рублей, то есть 40 000 рублей – это комплекс работ, который дает офигительный результат. На более новых мотоциклах Gen 2, как бы, блоках управления, это типа 23-24 год, там новый блок управления, и мотоциклов с трекшеном я беру 50, потому что там объективно больше работы, и они более сложные. А все, что, скажем так, имеет Stage 3 и 4, это, ну, топовые стройки двигателей, тоже идут дороже, и они там индивидуально считаются для каждого случая, потому что обычно Stage 1, Stage 2 требует там 25 прогонов, 30 прогонов, и это бывает до 200 прогонов. То есть, как бы, ну, то есть там бывает что-то, ты выкатываешь, ищешь какую-то вот тонкую настройку, да, и у меня там 230 прогонов был мотоцикл. То есть это время, это использование оборудования, это мозговой штурм, это то, как бы, за что нужно платить, потому что это дает результат.
4: Спасибо, Слава, тебе за очередную интересную техническую лекцию. Удачи нам всем и до новых встреч.
5: Да, всего хорошего. Услышимся снова.
2: Мастерская Басмача.
1: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
3: Коломяжский проспект, дом 10.
6: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
2: Блюз на Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1522 году, совершив первое в истории кругосветное плавание, в Испанию вернулась каравелла «Виктория» под командованием капитана Элькано. Коммодор Фернан Магеллан, который вывел экспедицию в море, остался лежать в земле далеких Филиппинских островов. Под командованием Элькано до родины добралось всего 16 человек. Однако экспедиция, по общему мнению, закончилась удачей. Стало ясно, что в принципе это возможно. Мало того, Виктория привезла на своем борту груз пряностей, который оправдал все расходы на экспедицию и даже принес прибыль. Все члены команды были щедро награждены государством и наказаны церковью. Дело все в том, что, совершив оборот вокруг света против направления вращения Земли, у путешественников как бы пропал один день. По их календарю они были в экспедиции 1080 дней ровно. А вот по календарю, который остался в Испании, они были в экспедиции 1081 день. А следовательно, с какого-то момента неправильно отмечали религиозные праздники. Форма часто превалирует над содержанием. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Motor Radio. All your favorite hits, all the time.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Вы везли туда людей обратно. А может быть, еще и в другие дни. То есть, например, кого-то в четверг, кого-то в пятницу, кого-то в субботу. Я правильно понимаю?
2: Ну, у нас получилось следующее. Мы завозили, с точки зрения самой организации «Балтик Ралли», мы завозили часть кастом-зоны и ее же вывозили. С точки зрения перевозки людей, которые не относятся к организаторам, да, ну, просто там катаются. В этом году как-то все кардинально отличается от прошлого. В прошлом году мы все 4 дня, мы прямо плотно ездили, завозили людей на мотоциклах целых. Ну, просто кто-то ехал издалека, да, и хотел вот проехать в колонне, но там в силу каких-то обстоятельств не мог доехать сам, да, или не хотел доехать до Выборга. Вот мы завозили их туда, после мероприятия увозили, кто-то ломался по дороге, то есть всякие такие были события. Кто-то, как это бывает, уже был не в состоянии уехать из Выборга, а мотоцикл надо было
1: такое увозить. Тоже бывает.
2: И мы вот эти прямо дни, мы очень плотно каждый день по несколько рейсов в Выборг ездили. В этом году мы были к этому готовы, настроены, что будет то же самое. Ничего не произошло. Вот, не было ни поломок, ну, по крайней мере, к нам с такими звонками никто не обращался, мы никого не завозили, не вывозили, то есть у нас участие с точки зрения перевозки мототехники, оно сконцентрировалось и ограничилось только завозом и вывозом кастом-зон.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Блюз на Моторадио.

0: Моторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона ArtMotoGarage представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на Моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на Моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи!
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга Ford Manufacturing и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
4: Моторадио. Where rock music live.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, а скажи мне, пожалуйста, люди, я просто видел, слушают иногда заведенный двигатель при помощи каких-то слуховых устройств. И я все время задумываюсь, а что там, вот там грохот же страшный. Нет, они еще и прямо в ухо себе засовывают и какую-то вот эту, так сказать, слуховую штучку прилепляют.
2: Ухо горлонос.
1: Да. А это действительно что-то слышно там? Или там вообще кошмар?
3: Да, можно услышать дополнительные какие-нибудь металлические, допустим, звуки посторонние. Это вполне реально.
2: Саш, можно через полку послушать. Как иногда делают там кастомные мотористы там, или еще там люди такие способности, которые имеют. Они просто берут деревянную палочку, ты прикладываешь там какой-то стенке двигателя, а другую к уху. Вот, и ты так локализуешь, где там шуршит подшипник или еще что-то. Иногда, ну, это помогает.
1: К работающему двигателю.
2: К работающему двигателю, да.
1: И услышишь, что что-то шуршит?
2: С какой стороны примерно там локализуешь, там, где этот шум находится. И,
1: а да, это вы специальные есть. Курсы какие-то посещали, да?
2: Да.
1: По прослушиванию шорохов.
2: Это курсы по жизни, там, байки старых механиков.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
4: Motor Radio. Get your motor running and head out on the highway.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто».
2: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
3: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
2: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
4: Blues Radio.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Много разных прецедентов, когда люди недовольны, что вот за время хранения приходят, там все пыльное, весь он такой, еще и царапину какую-нибудь, и начинают обсуждать, кто виноват. Поэтому тут вот надо, наверное, на опыте предыдущих лет как-то...
2: Естественно, для этого договор, и в этом же договоре есть акт приема-передачи мотоцикла.
1: То есть человек расписался,
2: конечно,
1: все, да?
2: Конечно.
1: Уже претензий нет.
2: Конечно, у нас все, если... Не дай бог, там возникнут какие-то спорные ситуации, мы, естественно, все отсмотрим, у нас хранение все идет под камерами, то есть если что-то, не дай бог, случается с мотоциклом по нашей вине, естественно, мы это компенсируем.
1: Я бы еще добавил в скобках, что невозможно.
2: Что невозможно.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Motor Radio. Get your motor running. And head out on the highway.

0: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
2: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера. Best Radio.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Ты его никак, только вот.
2: Прямо несусь сбоку, если косо.
3: Если там аккуратно пройди, то...
4: Хроники путешествий.
5: Добрый день всем слушателям Моторадио. В эфире «Мотопрогулка выходного дня» и я, Наталья Луковникова. Продолжаем поездку по Тверской области. И сегодня расскажу, что я нашла вдоль дороги совершенно случайно. Напоминаю, что полезно развивать внимательность, когда ехала в деревню Ладьино, о которой я вам уже рассказала. А нашла я Троицкий храм в деревне Стружня Торжокского района Тверской области, который стоит на берегу реки Тьмы. И, соответственно, я решила посмотреть место чуть подробнее. В начале 20 века церковь, которая здесь была, она была деревянная, была центром крупного прихода, который объединял несколько окрестных деревень. И исторически этот храм принадлежал Троице Сергиевой Лавре, о чем свидетельствует жалованная грамота императрицы Елизаветы Петровны от 1752 года. Существующий же ныне храм построен в 1874 году на месте деревянного. И, как говорят, он стал настоящим украшением села. Инициатором строительства, а также тем человеком, кто дал деньги на это, выступил предводитель уездного и губернского дворянства Сухотин. А проект разработал новаторский архитектор Гребенщиков, а вовсе не какой-то, как мы с вами знаем, это бывает, московский приглашенный. Регентом Троицкого храма была мама знаменитого тенора Сергея Лемешева, и он тоже там неоднократно бывал. А еще говорят, что внутри храма есть памятная плита Поликсены Ивановны Римской-Корсаковой, жены дяди великого композитора. Но, как это и бывает обычно, в 1960-х годах храм был закрыт. Соответственно, сначала он использовался как зерновой склад, потом его частично разобрали на кирпичи, а колокольню взорвали. И вот уже в наши дни, совсем недавно, осенью 2025 года, по благословению митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, благотворительный фонд во имя святого Михаила Тверского организовал сбор средств на возрождение этого храма. И первым делом, и это правильно, расчистили храмовую территорию от сколов кирпича. То есть сейчас вокруг храма действительно выкошена и выкорчевана трава. Видимо, там работал какой-то трактор-бульдозер, потому что, в принципе, это земля. И это позволило оценить состояние конструкции, то есть что со стенами и так далее. И уже планировать от этого возможные дальнейшие мероприятия. Также проводятся благотворительные концерты. Одним из важных шагов стал проведение фестиваля «Голоса Волги», который был направлен как раз на привлечение внимания к сохранению храма и на сбор средств. И в рамках этого концерта были и выступления, и лекции, и многое другое. У храма есть группа ВКонтакте, которая так и называется «Храм в деревне Стружня». Поэтому вы можете зайти, посмотреть новости, что там происходит. К ним, кстати, тоже приезжают и фотографы, и художники, которые помогают оценить состояние храма и запечатлеть его текущий статус. И много других событий там происходит. И можно, опять же, наверное, присоединиться к работам по расчистке территории, если вы, например, живете где-то недалеко в Москве. Ну и, соответственно, можно финансово помочь, если вы того хотите. А на этом все. С вами была я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. До новых встреч, конечно же, на Моторадио. Всем пока.
1: Ты его никак,
2: прямо
1: только вот.
2: Прямо
1: несусь сбоку, если косо.
3: Если там аккуратно пройди, то...
4: Хроники путешествий.
2: А дальше не касается.
0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
6: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1522 году, совершив первое в истории кругосветное плавание, в Испанию вернулась каравелла «Виктория» под командованием капитана Элькано. Коммодор Фернан Магеллан, который вывел экспедицию в море, остался лежать в земле далеких Филиппинских островов. Под командованием Элькано до родины добралось всего 16 человек. Однако экспедиция, по общему мнению, закончилась удачей. Стало ясно, что в принципе это возможно. Мало того, Виктория привезла на своем борту груз пряностей, который оправдал все расходы на экспедицию и даже принес прибыль. Все члены команды были щедро награждены государством и наказаны церковью. Дело все в том, что, совершив оборот вокруг света против направления вращения Земли, у путешественников как бы пропал один день. По их календарю они были в экспедиции 1080 дней ровно. А вот по календарю, который остался в Испании, они были в экспедиции 1081 день. А следовательно, с какого-то момента неправильно отмечали религиозные праздники. Форма часто превалирует над содержанием. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Motor Radio. Rock music for bikers.

Some of

0: Авторадио
1: и мотоклуб The Hooligans MC
0: при поддержке компании Евроавто и мотосалона Артмото Гараж представляют.
1: Радиоконкурс на лучший короткий рассказ о своем приключении в дороге. Рассказ не должен превышать 2 минут.
0: Автор должен представиться в начале записи, а запись можно сделать на любое устройство, от смартфона до компьютера, и прислать на моторадио или мотоклуб The Hooligans MC.
1: А в конце сезона будут определены победители, которые получат призы от наших партнеров и всеобщую славу и уважение от мотосообщества.
0: Присоединяйтесь. Подробности на странице радиостанции ВКонтакте.
2: Присылайте ваши истории на моторадио любым удобным для вас способом и выигрывайте призы от наших партнеров. Удачи! Группа Beatles на моторадио.
3: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как Apple Jam.
4: Apple Jam.
5: Полная антология Beatles от Дмитрия Филиппова в эфире моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
6: Вы слушаете моторадио.
5: Для тех, кто хочет слушать в эфире только музыку, у нас есть поток без программ и прямого эфира из студии, ссылку на который можно найти на нашем сайте в разделе «Как слушать». Но не забудьте переключить.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Apple Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: В эфире программа «Жук-Офелеев». Сегодняшний выпуск будет посвящен альбому Джорджа Харрисона, образца 79-го года, который так и называется «Джордж Харрисон». И никак иначе не придумал Джордж для него никакого другого красивого названия. Решил назвать альбом своим именем. А почему нет? Чего бы не назвать альбом своим именем, если имя звучит красиво и зычно? Если бы вас звали Джордж Харрисон, вы бы тоже так назвали альбом. Но вам не повезло. Или наоборот повезло. Или не знаю. Ну так вот, пластинка эта, как вы понимаете, вышла в 79-м году, но записывалась она еще в 78-м. Может быть, вы не в курсе, но обычно альбомы начинают записываться примерно за год до того, как выходят. То есть это образец творчества Джорджа 78-го и отчасти 77-го года. Что можно сказать об альбоме? Альбом, на мой взгляд и на взгляд просто любителей и слушателей, замечательный. Возможно, это один из самых нежных, самых трогательных альбомов Джорджа Харрисона. И, опять же, на мой взгляд, это очень удачный альбом. Хотя я знаю людей и знаю таких критиков, которые считают, что Демол — это какой-то провальный альбом. Да что вы говорите, господа. Это, возможно, один из лучших альбомов Джорджа Харрисона. Не лучше, конечно, но один из лучших. Ну, слово сказать, несколько песен, минимум три, вошли в «The Best of George Harrison». Как можно считать альбом плохим, если три песни в лучших? Нельзя альбом считать плохим. Итак, альбом начал записываться спустя примерно полтора года после выхода прекраснейшей пластинки 33 and the Third, 33 и 1 треть, которую мы давеча какое-то время назад слушали. В общем, когда альбом вышел, я имею в виду 33 и 1 треть, пока Харрисон там ездил с ним и путешествовал, и вообще отдыхал после его записи, в общем, начал он записываться только в середине 78-го года. А почему? Да потому что как раз в это время у Джорджа и происходили самые трогательные, самые хорошие моменты отношения с его новой женой, а именно Оливией Тринидад Эриас. Замечательной женщиной Оливии Харрисон. Джордж решил, что уже пора в середине 78-го года. И он договорился с человеком по имени Расс Тайтлман, чтобы он помог ему, в общем, как-то сделать эту запись, записаться. Начали они писать у Джорджа дома, в Фраер-парке, на домашней студии Джорджа. Ну, а потом уже в Лондоне на Air Studio дописывали струнные, всякие овердабы там и так далее, и так далее. Были специально приглашенные гости на запись, special guest, что называется. Это был Стив Уинвуд, это был Гарри Райт. И, конечно же, это был дорогой сердцу Джорджа Эрик Клэптон. Альбом предварял выход сингла. Песня была выбрана для этой роли «Blow Away». И она поднялась в Англии, знаете ли, всего лишь до 51-го места. Можно ли считать это успехом для сингла? Ну, наверное, вряд ли. А в Штатах до 16-го места. Не пошел этот сингл. Что можно сказать об этой пластинке? Пластинка демонстрирует нам продолжение развития позднего Джорджа. Стиль, изменившийся на 33, вернее, стиль, который нашел Джордж на 33 1 треть, здесь получил свое такое хорошее, полноценное развитие. Джордж нашел свой звук, который потом эксплуатировал долгие годы до самой смерти. Таково лицо вот позднего Джорджа Харрисона. Но здесь мы видим среднего Джорджа Харрисона. Итак, давайте приступим к прослушиванию. Мне только остается сказать, что слушать мы сегодня пластинку будем с замечательного компакт-диска. Говорю это без иронии, потому что это диск из коробки, ремастированной коробки, которую выпустила сама фирма Duck Hoss, то есть люди, отвечающие за то, как должен звучать Джордж Харрисон, с настоящих мастер-тейпов, с истинных лент. Сами пересводили, сами все делали. Диск звучит просто великолепно, издан шикарно. Это коробка, где содержатся диски, которые выходили только на Dark Horse, на фирме Джорджа. Ну и давайте же послушаем, как это все играет с первой песни. О первой песне пару слов. Джордж пишет, что он начал сочинять ее осенью 77-го года, а речь идет про песню, которая называется «Love's Come to Everyone». Ну так вот, были написаны слова на Гавайях в феврале. То есть музыку он начал в 77-м году воять, а слова дописал на Гавайях в 78-м году. И мелодия, пишет Джордж, была инспирирована приставкой гитарной фирмы Roland. Вы знаете, фирма Roland, конечно, может побудить кого угодно на что угодно, ибо делает музыкальные инструменты удивительного качества. Но вот гитарные примочки роландовские, а еще, как вы понимаете, это 79-й год, это аналоговые приборы, совершенно были шикарного, обалденного качества. Ну, так вот, гитарная примочка Роланд и инспирировала мелодию этой песни. Ну, а слова, как писал Джордж, крайне оптимистичные. Ну, и давайте заслушаем Джорджа Харрисона, альбом 79-го года, Джордж Харрисон, «Love Comes to Everyone».

Ну и кто мне скажет, что это не хит? Кто мне скажет, что это не чудесная песня? Кто мне скажет, что это не великолепный альбом? Бросьте в меня, я не знаю, что-нибудь, деньги. Бросьте в меня большую сумму, если вы так считаете. Великолепный, солнечный, чудесный, просто, ну я не знаю, какой-то практически божественный Джордж. Вторая песня на альбоме — это «Привет» из 68-го года. Как писал Джордж, да, это период Джона, Пола Ринга, Ришикеши, Индии. Песня написана еще в Индии. Это та самая, хотел сказать, несчастная песня. Речь идет о «Not Guilty». Та песня, которая должна была войти в белый альбом и была записана группой Beatles от начала и до конца. И даже сведена была, и даже было сделано вообще более 100 вариантов этой песни во время записи. Beatles очень подробно подходили к записи Not Guilty. Но вместо Not Guilty была воткнута Revolution No. 9. No. 9. No. 9. No. 9. И так далее. Вообразите себе, как Джорджу было обидно. Ты предлагаешь отличную песню с умными словами, с отличной мелодией, классно сыгранную, но она выбрасывается из альбома. Нет, нам не нужна такая песня. А нам нужно вот это легкое сумасшествие в тяжелой форме Джона и Йока. Джордж, я думаю, что он и не забывал об этой песне, но окончательно вспомнил вот как раз к альбому под названием «Джордж Харрисон». К 78-му году он вспомнил об этой песне, что надо бы ее записать по новой. И сделал акустическую версию этой песни, потому что Битлз ее записали жестко, в электричестве, как и подобает белому альбому, с саундом белого альбома. Джордж сделал мягкую акустическую версию Not Guilty. Честно вам могу сказать, я не знаю, какая версия лучше. Вот правда. Одно время я думал, что битловская версия лучше. Потом я никак не думал, а сейчас я не знаю, что лучше. Они одинаково хороши, обе две. И вариант Харрисона образца 79-го года, вот в подтверждение этому. Итак, Not Guilty.

Ну вот и что, какая версия лучше? Скажите мне, пожалуйста. А я не знаю, потому что обе прекрасные. Вообразите себе следующее. Вы находитесь на Гавайях. Бывали ли вы на Таити? Не бывали вы на Таити. Ну так вот, вы на Гавайях. Закат просто волшебный и умопомрачительный. Киты выпрыгивают из океана и впрыгивают обратно, кувыркаясь в воздухе. Огромное красное прекрасное солнце опускается в океан. И в этот же момент из океана поднимается великолепная полная луна. Что вы сделаете в этом случае? Конечно же, вы пойдете, тут же схватите гитару и напишите песню «Here comes the moon». Что вы не так поступите, а я-то надеялся. Ну, в общем, если с вами когда-нибудь такое происходило, и вы сочинили песню «Here comes the moon», значит, вы Джордж Харрисон. «Here comes the moon» на очереди, третья песня на первой стороне. Ах, критики, критики, ну вот скажите мне, кто вы, если вы не вот они самые эти, да? Критики разругали эту песню в пух и прах, в клочья. Ну вот где ум, скажите на милость? Нет у них ума. Типа и банальные, и не так, как надо, и вообще уже была «Here comes the sun», и зачем вот это вот перевертыш вариант «Here comes the moon»? Ну простите, если вы написали уже песню «Here comes the sun», она такая красивая и обалденно классная, и весь мир ее любит. Логично же ответить и для Луны такой же песней, если вы гений и способны на это. Джордж воспел оба светила. Светила, видимо, за это были ему благодарны.

Пожалуйста, возьмите тот камень, который вы не бросили меня, и бросьтесь им в критиков. Вот я удивляюсь на этих людей просто самым большим удивлением, какое вообще во мне есть от природы-то моей. Но как вот, если вы сами не способны даже пол аккорда вот подобных сочинить, как вы можете критиковать такие прекрасные песни? Дорогие господа критики, ну совесть-то у вас есть хоть какая-нибудь? Нет, говорят критики хором. Нет у нас никакой совести, и не было, не доложили нам ее. Следующая песня, Number Four, четвертая песня на альбоме Джордж Харрисон 79 года, называется Soft-Hearted Hannah. Что Джордж сам пишет об этой песне? Она была начата в Лос-Анджелесе, представляете? После того, как он познакомился с продюсером Warner Brothers Records, а именно вот с господином Тедом Темплманом. И господин Тед Темплман сообщил Джорджу, что ему очень нравится песня Deep Blue. А кому она не нравится? Совершенно классный номер. Там, между прочим, еще и Ринго играет на барабанах. И в ту же ночь, тем же вечером, Джордж взял и написал музыку в духе, вот как раз, в духе Deep Blue, только как бы так чуть поиначе. Ну, инспирирована, в общем, была той же самой Deep Blue. И вот ради этого продюсера Джордж как раз вот сочинил такую музыку. А слова у него не шли. Вот не шли и не шли. Довольно-таки изрядное время. И вот однажды он находился, гостей, была некая Хана на острове Мауи на Гавайях. И вот как раз у этой Ханы-то и попробовал, как пишет Джордж, магических грибочков. Ха-ха-ха. И, в общем, как раз слова-то именно об этом. В общем, слова получились слегка безумные, потому что и грибочки были безумные. Но нормальные жареные лисички, я думаю, сыроежек наелся он. Какие еще могут быть грибочки там на Гавайях, там на Таити, вдали от событий? В общем, слова он написал в феврале 78 года, как раз, когда грибочков-то и поел. Soft-Hearted Hannah, номер 4. Got your water.

Любит Джордж повертеть ручку скорости, ручку плавания звука на магнитофоне при сведении. Забавы такие. Там же, знаете, линейная возможность изменять скорость ленты. Мягко. Вот они сидели и крутили ее. Забавлялись. В течение 77 года, Джордж пишет, он посещал все время соревнования Формулы-1, заезды, был большим поклонником вот этих моторейсов и общался с большим количеством знаменитых гонщиков. И вот как раз конкретно, когда он разговаривал с гонщиком по имени Ники Лауда, и он ему сказал, что после заезда, после вот таких тяжелых, мучительных соревнований, самое замечательное, это когда ты возвращаешься домой, начинаешь просто спокойно отдыхать, слушать что-либо из своих любимых песен и из любимой музыки, и предоставленную таким образом только себе и прослушиванию любимых треков. И другие гонщики, говоря с Джорджем, неоднократно ему говорили, а почему тебе не написать какую-нибудь песню про вот гонки, про то, что переживают операторы болидов, как они называются-то, манипуляторы болидов, водители болидов, как-то же они называются болидов. Ну, в общем, вот эти самые болидов, что они там вот с ними происходят. Но Джордж говорил, это же касается не только гонщиков знаменитых, это касается и музыкантов, потому что когда ты взлетаешь наверх, то ты тут же становишься жертвой надежд на тебя, страхов, связанных с тобой, и вот всем этим прессом, всем этим давлением, которое начинает давлеть. Сел он и сочинил вот эту самую песню. Он также еще говорил, что было смешно, хотел, чтобы его на этих соревнованиях воспринимали тоже как человека, который понимает в автомобилях, который может участвовать в гонках, а его восприняли как просто музыканта, который способен играть на гитаре. Ну, а раз ты способен играть на гитаре, иди и сочиняй песню. Ну, в общем, Джордж, подумав, написал вот эту самую «Festa».

Вот такая гонка, вот такая песня. Однажды Джордж сидел в саду под тентом, шел проливной дождь, и дома у него был потоп, потому что сливная система забилась в какой-то части и не пропускала воду. Он был вынужден одеть дождевик, он был вынужден надеть шляпу и пойти чистить вот это все засорившееся. И он подумал, ну вот какая ерунда происходит, как мерзко это все, дождь идет, все забито. И вдруг его осенило, что проблема-то начинается только тогда, когда ты называешь это дело проблемой. И только когда в твоих мыслях это формируется как проблема, тут-то все барахло в твоей жизни начинает происходить. И вот он подумал, что все у него в жизни не так, и весь он просто изъеден всякими нехорошестями, и сам окрышен на это дело, или окрысен. И вдруг он вспомнил, как учитель ему говорил однажды, один из великих, с кем он имел дело, что мы же в основе своей все потенциально прекрасные, богоподобные человеческие личности. И если только мы даем проблеме овладеть нами, вернее, овладеть нашими мыслями, то мысли начинают с нами вертеть всякие удивительные свои манипуляции, играть злые шутки. И мы становимся рабами этого самого дела. И когда мы кого-то ненавидим или ненавидим весь мир или то, что с нами происходит, это лишь то, что творят наши мысли. Ну, mind, давайте я скажу прямо, как по-английски это называется. Вот когда наши mind начинают нами крутить и вертеть, вот тогда-то мы и попадаем к ним в рабство. Избавьтесь от мыслей, и не будет проблем. Я, конечно, понимаю, что это лозунг овощей, но тут дело тонкое, потому что это восточная мудрость. Тут к этому надо подходить серьезно. И Джордж подумал, я же всех люблю, я же хороший, светлый человек. Все, что мне нужно, это написать манифест любви, а не заниматься вот этой самой ерундой. И он тут же наклепал строки. All I've got to do is to love you. All I got to be is to be happy. Ну так вот, с таким посылом и произошла песня Blow Away. Она предназначалась как сингл, как хит для этого альбома. А выше 7-го места в Канаде и, соответственно, 51-го в Британии не поднялась. Вот давайте же ее и послушаем. По-моему, как раз образец блестящего, замечательного Джорджа Харрисона.

В альбоме «Столько света», на мой взгляд, еще и потому, что в основном песни писались на Гавайях. Видимо, гавайским вот этим вот удивительным климатом и пропитался саунд пластинки Джорджа Харрисона «Джордж Харрисон». Не в смысле два раза «Джордж Харрисон», а альбом называется «Джордж Харрисон». Однажды Оливия Харрисон, жена Джорджа, попросила его сочинить какую-нибудь песню в испанском стиле. Ну, потому что сама она вот такая жгучеволосая испанка, видимо. Хотя там крови у него понамешано, там явно какие-то и латиноамериканские. В общем, да, девушка удалась. Попросила написать что-нибудь в испанском стиле. Джордж подумал и сочинил песню в испано-гавайском стиле. Слушаем. Прекрасная «Duck Sweet Lady». Мне очень нравится эта песня.

всякий раз после таких песен мне хочется спросить, ну еще у кого-нибудь есть сомнения в том, что Джордж Харрисон великолепный композитор, великолепный мелодист и великолепный гармонист. Не в плане того, что на гармошке играл, а в плане того, что гармонии у него наикрасивейшие. Ах, на очереди у нас песня, которая называется «Your Love is Forever». Джордж написал мелодию, он начал писать ее, он то, что называется «Open Tuning Guitar Melody», в открытой позиции, да, гитарная мелодия. И продюсер Расс Тайтлман, вот тот самый, с которым Джордж записывал этот альбом, он, услышав эту мелодию, сказал, что она ему просто очень нравится, и ее следует разрабатывать, следует ей заняться. Джордж сам понимал, что мелодия удалась на славу, что она очень хорошая и очень сильная, но всегда он говорил, когда музыка пишется сначала, и музыка удается, и она самому тебе нравится, ты попадаешь в такую ловушку, ты понимаешь, что слова должны быть тоже очень хорошие, но как подобрать вот такие, как найти такие хорошие слова, чтобы они вот легли на уже красивую написанную музыку? Всегда проблема. И, в общем, со словами он опять немножечко подвис. Также он наигрывал эту мелодию с примочкой, вот той самой роландовской примочкой. Там был эффект наподобие Лесли эффект, это вращающиеся динамики. Ну, они были только уже в приборе сделаны. Джордж понимал, что это очень красивый звук, достаточно просто вот сыграть один аккорд или взять пару нот, и благодаря вот этому прибору звук получается очень хороший. На записи как раз была применена вот та самая роландовская примочка. Также для этой песни он изменил несколько аппликатуры гитарные, был вынужден придумать новые такие вот аккордовые хитрые аппликатуры. В общем, слова написались, музыка получилась, песня, как считает Джордж, удалась. Восьмой трек на альбоме Джорджа Харрисона «Your Love is Forever».

Красиво. Красиво, и прибор Roland тоже не подкачал. Очень красивый глубокий хорус. Ну и что? Да то, что после вот этой замечательной вещи следует песня под названием Soft Touch, нежное прикосновение. Джордж говорит, написана она была на Вирджинских островах. Мелодия пришла, потому что он наигрывал свою же песню Run of the Mill, как вы помните, с альбома All Things Must Pass. И как раз на гитаре он наигрывал ту часть, где дудки играют вот свою мелодию, вернее дудка, horn, пишет horn line, линия дудки. И он играл эту мелодию таким образом, и произошел вот этот номер Soft Touch. Это мелодически и гармонически. А слова пришли простым образом. Это был ответ на то, что происходило вот как раз на этих самых островах. А именно, ветер дул, холодный бриз, понимаешь ли, шевелил листья деревьев, и новая луна восходила. Красотища, и не удержался Джордж и написал песню Soft Touch.

Ну и завершает альбом Джорджа Харрисона 79 года с тем же самым названием «Джордж Харрисон» песня «If You Believe», «Если ты веришь». Она написана совместно с Гарри Райтом в новогодние дни, в Новый год 78 года. Гарри Райт сказал ему: «Слушай, у меня есть вот такой ритм, я не знаю, понятия не имею, что с ним делать, может, ты как-то разовьешь это во что-то». Ну и Джордж и развил. А слова написал на Гавайях чуть позже, вот как раз тем самым летним временем. Это был, еще раз повторю, альбом Джорджа Харрисона 79 года «Джордж Харрисон», и завершает его, да, еще раз повторю, еще раз повторю, песня «If You Believe».

0: Это была программа Apple Jam или Жукофилия. С любовью ко всем вам и к музыке участников группы Beatles.
1: Apple Jam. Антология музыки Beatles на Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: волне хорошего настроения.
1: «Тяжелый вечер». Авторская программа Егора Антонова о тяжелой музыке.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Егор Антонов и программа «Тяжелый вечер». Сегодня мы с вами отправимся в эпоху, когда интернет еще не успел окончательно объяснить нам, как правильно жить, когда мобильный телефон мог спокойно прожить неделю без зарядки, когда музыку не слушали на стриминге, а дожидались ее появления на радио, или брали у друга, или переписывали, или слушали одну и ту же кассету до тех пор, пока магнитная лента не затиралась до дыр. Как вы уже, наверное, догадались, сегодня мы перемещаемся в конец 90-х, начало 2000-х. Это было время, когда музыкальная индустрия обнаружила удивительную вещь. Подростки злятся. Причем злятся сильно. На родителей, на школу, на себя, на соседей, на весь мир. Иногда просто потому, что сегодня вторник. И оказалось, что под эту злость очень неплохо подходит музыка, в которой есть низко настроенная гитара, бас, который звучит так, будто его подключили непосредственно к ядру земли, немного рэпа, немного панка, немного хардкора и вокалист, который то ли поет, то ли сейчас начнет ломать мебель. Так появился New Metal, или, как говорили у нас, New Metal. Жанр, который в конце 90-х был везде. На MTV, на радио, на музыкальных каналах, на дисках, на футболках, на школьных переменах и особенно на фотографиях подростков. Широкие штаны, цепи, кепки, толстовки, иногда галстук. Почему галстук? Никто не знает. Просто галстук. Сегодня попробуем разобраться, откуда все это взялось. Почему Korn превратили тяжелую музыку в психотерапию? Как Limp Bizkit научили миллионы людей злиться на все подряд? Каким образом Papa Roach попали из клубов прямо на радио? Почему Head P.E. вообще отказались убирать один жанр? И зачем System of a Down решили одновременно играть метал, заниматься политикой и заставлять слушателя чувствовать легкое недоумение? И главное, почему спустя больше 20 лет мы все еще до сих пор это слушаем? К середине 90-х альтернативная тяжелая музыка переживала довольно интересный период. Старый heavy metal никуда не исчез, но его уже нельзя было слушать так, будто на дворе 1985 год. Гранж показал, что гитарная музыка может быть грязной, простой и очень личной. Хардкор, что агрессия не обязана быть виртуозной. Хип-хоп, что ритм может быть важнее гитарного соло. А фанк, что бас иногда может быть главным инструментом в комнате. А альтернативный рок вообще сказал: «Ребята, давайте перестанем соблюдать правила». И это было главным. New Metal не придумывал смешивать жанры. Он просто оказался первым поколением тяжелой музыки, которая вообще не считала смешивание жанров проблемой. Хочешь рэп? Давай рэп. Хочешь диджея? Поставим диджея. Хочешь семиструнную гитару? Да пожалуйста. Хочешь орать? Ори. Хочешь потом внезапно перейти на какой-то нежный припев? Тоже можно. И одним из главных мест, где эта новая музыка начала собираться в нечто цельное, стала Калифорния. А там уже была одна группа. И она собиралась сделать очень странную вещь. Превратить подростковую травму в тяжелые рифы.
1: Тяжелый вечер.
0: Korn. Если попытаться назвать одну группу, с которой у большинства людей ассоциируется само словосочетание «New Metal», скорее всего, первой всплывет именно она. Группа образовалась в Бейкерсфилде, штат Калифорния, в начале 90-х. И самое интересное здесь даже не то, что они играли, а то, как они это делали. Потому что в классическом метале гитара часто куда-то стремится. Быстрее, выше, сложнее, соло, техника, еще техника. А у Korn гитара будто решила: «А я никуда не тороплюсь». И это оказалось страшно эффективно. Низкий строй, семиструнные гитары, тяжелый, пружинищий ритм. Бас, который не просто поддерживает гитару, а существует отдельной жизнью. И поверх всего этого Джонатан Дэвис. Человек, который смог спеть строчку так, будто сейчас заплачет, а через секунду так, будто собирается прокусить микрофон. И тексты тоже были непривычными. Korn не особенно интересовало изображать великих рокеров, которые стоят на вершине мира. Наоборот, там было много неприятного. Одиночество, стыд, злость, сексуальное насилие, травмы детства, ощущение собственной непохожести, страх. И вот здесь произошла важная штука. Korn разрешили подростку быть не крутым. Можно было быть злым, можно было быть сломанным, можно было бы не понимать, что с тобой происходит. И музыка не говорила: «Соберись, тряпка». Она говорила: «Да, мне тоже бывает очень плохо». Давайте сначала послушаем, а потом немного обсудим песню «Blind» с дебютного альбома группы, выпущенного в 1994 году.

А теперь давайте разберемся, что же здесь происходит. Вступление начинается почти с ожидания. Потом появляется этот риф. Он не летит, он нависает. А когда Дэвис начинает «Are you ready?», это звучит не как приглашение, это звучит как предупреждение. И дальше песня буквально выстреливает. Для дебютного альбома 1994 года это был очень необычный звук. Причем Корн не появились из ниоткуда. Музыканты уже успели поиграть в других проектах, набить шишки, понять, чего они хотят от музыки, а главное, чего они не хотят. Именно поэтому дебютный одноименный альбом Корн звучит так уверенно, как будто группа уже знает. Да, это странно, и именно поэтому мы так все и оставим. И вот наступил август 1998 года. Альбом «Follow the Leader», и Korn уже совсем не маленькая группа. Песня «Freak on a Leash» становится одной из самых главных песен всей сцены. И здесь особенно хорошо слышно, почему Korn были настолько важны. В песне есть тяжелый риф, есть мелодичный вокал, есть напряжение, есть знаменитый момент с вокальной импровизацией. И вообще, все построено так, чтобы слушатель сначала получил удар, а потом ему дали несколько секунд прийти в себя. И снова ударили. Это вообще довольно точная формула «New Metal». Качать должно не меньше, чем давить. Итак, гимн «New Metal» — «Freak on a Leash».

Limp Bizkit образовались во Флориде. Фред Дёрст, кепка, широкие штаны, красная кепка. Да, я знаю, мы уже сказали про кепку, но это важно, потому что Limp Bizkit были не только группой, они довольно быстро превратились в образ. А еще был Уэс Борланд. И если Фред Дёрст выглядел как человек, который сейчас предложит вам подраться на парковке, то Борланд выглядел так, будто эта парковка находится в каком-то другом измерении. Грим, странные костюмы, необычный внешний вид и при этом очень серьезный музыкант. Вот это сочетание и сделало Limp Bizkit настолько знаменитыми. Музыка была примерно такая. Метал, плюс хип-хоп, плюс немного панка, плюс огромное количество наглости. И вот именно последнего ингредиента у Limp Bizkit было в избытке. А сама группа выглядела так, будто ее собрали специально для того, чтобы MTV не могло отвести от нее взгляд. И вот они сочиняют песню, которая вообще не пытается притворяться интеллектуальной. Вам плохо? Вам все надоело? Кто-то раздражает? Отлично! Вот вам 3,5 минуты и никаких сложных решений. Просто break stuff! Причем эта песня идеально попала в настроение конца 90-х. Именно поэтому она так хорошо сработала на Woodstock 99. Там вообще было много того, что сегодня воспринимается как концентрированная капсула той эпохи. Толпы людей, жара, грязь, агрессия. Музыканты, которые еще вчера играли в клубах, а сегодня стоят перед огромной аудиторией. И Limp Bizkit оказались практически символом этого момента. Потому что их музыка говорила очень простую вещь. «Да, я зол». И не обязательно объяснять почему, иногда достаточно просто признаться. Вот она, песня, под которую тысячи молодых людей не оставили камня на камне от фестиваля Woodstock. Break Stuff.

А вот Nuki уже другая сторона этой медали. Здесь тяжелая музыка превращается почти в поп-песню. Только поп-песню, которую случайно забыли переодеть перед выходом на сцену. Сильный припев, запоминающаяся фраза, рэп, гитара и практически идеальная структура для радио. И вот здесь стало понятно. Nu Metal научился продаваться. Причем очень хорошо.

теперь представьте себе молодую группу, которая долго играет по клубам, записывает музыку, пытается пробиться, а потом однажды выпускает одну песню. И внезапно ее знают практически все. Вот это и произошло с группой Papa Roach. Группа появилась в Калифорнии еще в начале 90-х. То есть они не возникли специально под моду на New Metal. Они просто оказались в правильном месте в правильное время. А потом появился альбом Infest, 2000 год. И вместе с ним песня, которую невозможно было не услышать, Last Resort.

Last Resort — удивительно показательная песня. Во-первых, она тяжелая. Во-вторых, она очень мелодичная. В-третьих, у нее припев, который запоминается практически мгновенно. И в-четвертых, она говорит о довольно тяжелых вещах предельно прямо. Без сложных метафор, без 10 уровней символизма. Тут просто человек, которому плохо. Очень плохо. И он говорит об этом. Для подростка начала 2000-х это было практически идеальное сочетание. Ты включаешь песню и думаешь, наконец-то кто-то сказал это за меня. И именно поэтому такие песни тогда работали настолько хорошо. Они не пытались казаться мудрее слушателя, они говорили с ним на одном языке. В песне «Between Angels and Insects» Папа Роуч затрагивает уже другие, но не менее важные темы — потребление, деньги и культ вещей. И музыка становится более напористой, гитара толкает вперед, вокал почти не дает расслабиться. И за всем этим чувствуется довольно типичное для альтернативной сцены начала 2000-х настроение. Нам все это продали, а мы почему-то не стали счастливее. Телевидение продает образ жизни, реклама продает образ жизни, музыка продает образ жизни, а ты сидишь в своей комнате и думаешь, у меня нет даже нормальной стереосистемы. Вот такое настроение эпохи. Papa Roach, Between Angels and Insects.

Предлагаю немного свернуть с главной дороги. Потому что если Korn — это одна сторона New Metal, а Limp Bizkit — другая, то Head P.E. — это группа, которая посмотрела на жанровые границы и сказала: «Какие границы? Не слышали про такое». Группа появилась в Харрингтон-Бич, и там в одну музыкальную кастрюлю отправили панк, хардкор, рэп, метал, фанк, регги, альтернативный рок, перемешали, подогрели и получили примерно то, что сами назвали G-Punk. То есть, если кто-то пытается объяснить вам, что New Metal — это обязательно одна конкретная формула, просто включите ему Head P.E., и формула сразу начинает плакать.

песне «Killing Time» особенно хорошо слышно панковское наследие. Песня не столько красивая, сколько напористая. Она не просит вас внимательно изучить композицию. Она просто хватает за воротник и тащит вперед. И в этом был большой плюс андеграундной части нью-метал-сцены. Пока крупные группы все больше ориентировались на радио и телевидение, такие коллективы, как Head PE, сохраняли ощущение грязного клуба. Маленькая сцена, громкий звук, обшарпанные стены, потные люди. Человек впереди вас прыгает так, будто ему за это платят.

А вот в песне Bartender уже появляется другой, как сейчас модно говорить, вайб. Бас, фанк, хип-хоп, ритм. И поверх всего этого ощущение какого-то абсолютного безответственного веселья. И это тоже важно, потому что New Metal был не только про травму и злость. Иногда это было просто про «сегодня вечером идем куда-нибудь и посмотрим, чем все закончится».

Suffer. Это уже тот самый момент, когда становится окончательно понятно. У Head PE слово «жанр» существовало исключительно для того, чтобы его игнорировать. Здесь есть тяжелый гитарный риф, рэп, панковская энергия и тот самый фирменный хаос, который группа умела превращать в музыку. Песня звучит так, будто несколько разных коллективов одновременно решили сыграть один трек и каким-то чудом договорились не мешать друг другу. И особенно хорошо здесь работает ритм. Сафа не столько пытается впечатлить сложностью, сколько заставляет двигаться. Голова сама начинает кивать, нога отбивать такт, а потом внезапно понимаешь, что вообще-то слушаешь тяжелую музыку. И вот именно в этом была одна из сильных сторон Head PE. Они могли взять элементы совершенно разных сцен и сделать из них что-то, что звучало естественно. Не как эксперимент ради эксперимента, а как будто так и должно быть. Если Korn показывали, насколько личным может быть New Metal, Limp Bizkit насколько массовым, то Head PE напоминали: ребята, а ведь еще изначально это все было весело. И пока одни группы пытались решить мировые проблемы, Head PE вполне могли просто включить усилители погромче. Ну и теперь группа, которую невозможно нормально описать в рамках одного жанра — System of a Down. Да, их часто помещают в коробку с надписью New Metal, но это примерно как сказать «море — это просто много воды». Формально да, но попробуйте объяснить человеку, который никогда не видел море, что это такое. И вот здесь примерно так же. Потому что System of a Down делали примерно все. Тяжелые гитары, армянские музыкальные мотивы, хардкор, альтернативный металл, прогрессивные элементы, абсурд, политика, сатира, мелодия, крики и песни, которые за несколько минут могут поменять настроение несколько раз. Группа сформировалась в Калифорнии, но у ее музыки очень сильная связь с армянским происхождением участников. И это тоже отличало их от многих коллег. Они не пытались просто сделать еще одну тяжелую американскую группу. Они тащили в музыку собственный культурный багаж. И делали это совершенно без желания объяснять слушателю, почему он сейчас должен это понимать. Вот, например, песня «Sugar». Сначала кажется, что это просто бешеная песня. Потом понимаешь, что у System of a Down вообще довольно часто за безумием скрывается вполне конкретная мысль. Они могут звучать смешно, абсурдно, даже карикатурно. А потом ты вдруг ловишь себя на том, что песня говорит о довольно неприятных вещах. Именно поэтому их музыка так хорошо выдержала время. Она не сводилась к одному подростковому настроению. Там было что раскопать. Просто почувствуйте этот лютый напор. System of a Down. Sugar.

А вот теперь песня, которую, кажется, невозможно не узнать. Chop Suey. И самое смешное, что если попытаться пересказать ее структуру словами, получится какой-то бред. Начинаем тяжело, потом становится мягче, потом мелодично, потом снова тяжело. Потом Дэйрон Малакян начинает играть гитарную партию. Серж Танкян начинает петь так, будто хочет посоревноваться с оперными певцами. Потом все опять взрывается. И где-то посередине вы уже понимаете, я это буду слушать еще лет 10. И будете. И 10, и 20. Потому что это просто гениально. Чопсуй.

2001 году на том же альбоме, где была Chop Suey, вышла песня Toxicity. И здесь System of a Down окончательно становятся звездами мировой величины. Но самое интересное, они не стали делать музыку проще, до состояния 4 аккорда и припев. Наоборот, они умудрились протащить довольно сложные музыкальные идеи в песни, которые все равно работали на огромную аудиторию. И это, наверное, один из главных секретов всей сцены. Nu Metal позволил тяжелой музыке стать массовой не обязательно за счет упрощения всего на свете. Можно было быть странным, можно было быть тяжелым, можно было иметь политический текст, можно было менять размеры и ритмы, можно было выглядеть немного безумно и все равно попасть в радиоэфир и разорвать его.

0: Ну а дальше случилось то, что происходит почти со всеми музыкальными явлениями. Успех заметили, успех начали копировать. А когда начинают копировать, свежесть постепенно заканчивается. В какой-то момент появляется ощущение, что каждая вторая группа звучит как низкая гитара, рэп, крик, мелодичный припев, диджей и еще один крик. И ты уже примерно понимаешь, что произойдет через 30 секунд. А музыка, которая вчера казалась революцией, внезапно начинает звучать как корпоративная версия бунта. Появляются новые направления — metalcore, post-hardcore, emo, поп-панк переживает новые волны. Альтернативный рок снова меняется. Музыканты из New Metal Group начинают экспериментировать. Кто-то становится тяжелее, кто-то мелодичнее, кто-то уходит в совершенно другую музыку. И постепенно слово New Metal перестает быть уж таким модным. Но есть один маленький нюанс.
1: Тяжелый вечер.
0: А нюанс в том, что жанр может умереть, а песни нет. Вы можете сколько угодно говорить, что эпоха закончилась. Но стоит включить Blind, и риф все еще работает. Включить Break Stuff, и человек, который вообще не интересуется тяжелой музыкой, внезапно начинает кивать головой в такт. Поставить Last Resort, и половина комнаты знает припев. Включить Chop Suey, и выясняется, что вообще-то все вокруг умеют петь эту песню. Ну, правда, с очень сомнительным произношением. И вот поэтому New Metal оказался таким интересным. Он был не просто модой, он стал саундтреком определенного поколения. Для кого-то к школе, для кого-то к первой любви, для кого-то к первой драке, для кого-то к компьютеру с Windows XP, для кого-то к старому CD-плееру, а для кого-то к комнате, где на стене висел плакат Korn, а родители все еще не понимали, почему этот человек не может слушать нормальную музыку. И, наверное, в этом и заключается главная сила таких песен. Они не обязательно были великими произведениями искусства. Некоторые из них действительно были довольно простыми, некоторыми были глупыми, а некоторые были откровенно дурацкими, но они были живыми. Они не боялись злости, не боялись подростковой драмы, не боялись выглядеть нелепо. И самое главное, они позволяли человеку почувствовать: «Я такой не один». Так что если вы сегодня вдруг достанете из шкафа старый диск, или найдете старый плейлист, или случайно услышите знакомый риф из начала 2000-х, не спешите смеяться. Да, штаны были слишком широкими, прически были странными, клиповые бюджеты иногда уходили на вещи, которые сегодня выглядят совершенно безумно. А некоторые тексты лучше оставить в начале 2000-х и больше никогда к ним не возвращаться. Но музыка все еще работает. Потому что хороший риф не знает, какой сегодня год. Он просто включается и делает ваш день чуточку лучше. Странный, конечно, фокус проделало время. То, что 20 с лишним лет назад казалось музыкой для очень злых подростков, сегодня вызывает у многих исключительно теплые чувства. Потому что мы выросли, а песни остались. И, может быть, нам иногда все-таки полезно включить эти старые песни. Не потому, что мы снова хотим стать подростками, а просто потому, что некоторые вещи действительно работают, даже спустя 20 лет. Вот такая история получилась, ребятки. С вами был Егор Антонов и программа «Тяжелый вечер». Берегите себя, слушайте только качественный тяжеляк на моторадио. И если вы вдруг услышите где-нибудь знакомый риф, характерный вокал и почувствуете необъяснимое желание надеть широкие штаны и найти старый CD-плеер, значит, где-то внутри вас все еще живет тот самый подросток с диском Korn в кармане. Всем добра и до новых встреч!

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

there go.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best